0: Анна и Фридикто, завтра чашки, рука чашки, стеклянные мастера чайна, агива плетья, ядила плетья, агива ебати, курати, мокрутья. Паяла, паяла, усияла, тынга, привича тын, тогуча тын, нурия, нинга, тэринапу, ащаща, нива,
1: And now, Daily Gifting Affirmation number 73.
2: Give it away. Give it away. Give it away now.